0: Двигаться пару очка, спуним в стул сэс. Чиха вода в загильве, чиха вода в я. Загильдится пару очка, спуним в стул сэс.
1: СК2 СК2 Ополе.